литнаарах пунак тингуумаллхан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асигалуниттааллхин куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкугааллхкаат тингууманнаупут

литнаулерит сахкатун таллаагаатки аваатит нуппаит стаклуку талиувинкэртлуукиллу икааёрлута литнаур тораалхкаат таллаагсугаапут

литнаорарпунак тигуумаллан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асерилуницаалиллиник куяавикарлуку куякнилуккуллууканнеру тарлуку икаайоқлута литнаорат лиқураалларкаат тигууманнаупут